0: Есть мир три,
1: братяшка.
0: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Best beats from the 90s and noughties.
4: Yeah. This is Dance Anthems Radio.